0: Всеки деце барович кеш, пуним стул сеш. Чиха вода всеки рве, чиха вода вре. Всеки деце барович кеш, пуним стул сеш.
1: СК2.